всем наслаждаюсь Так не мелак, слак пустой слезгой Я мяд нор, ну карун сила, им карун Снежная стена его